0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

budu tancevat. Hajde se moretu, Toni. Давай вперед. Сегодня пьян, Господь вас береги. Сегодня пьян я от любви. На здраве на всички, на здраве. Аре, 1 июня.